0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Беларускі драматург Андрэй Курэйчык разам з Павлом Латушкам, намеснікам Святланы Ціханаўскай і ў пераходным кабінеце абмеркавалі сітуацыю з выбарамі ў каардынацыйную раду, таксама падкрэслівалі неабходнасць ці патрэбу ў галасаванні ў гэтую структуру. Падчас сустрэчы Латушка падкрэсліў, што ўдзел у выбарах ў каардынацыйную раду з'яўляецца важным інструментам прадстаўніцтва беларусаў на міжнародным узроўні і магчымасцю для далейшага дыялогу з еўрапейскімі партнёрамі.
2: Если не будет коррекционного совета, то завтра в парламентской ассамблее Совета Европы, в Конгрессе местных органов власти Совета Европы, в Европарламенте, в ОБСЕ парламентской ассамблее, в Евронесте будет пустое место. Я вам говорю как опытный дипломат, как посол. Послезавтра там будет сидеть Азаренок, Гигин, Игорь Дукевич. Просто мы должны это понять. Это так просто, и это именно так будет. Потому что когда европейцы увидят, что у нас нет поддержки, что у нас нет своего представительного органа. Они, первое, конечно, охладеют интересом к нам, они прекратят, так скажем, проактивную коммуникацию, а завтра они начнут коммуникацию с Лукашенко. И просто лукашисты придут туда и сядут, и будут представлять наши с вами интересы.
3: Отповедно, Павел Латушка потлумачил, что ему важно проголосовать именно за список номер 9 по часу выбору Координационную Раду.
2: За эти годы, несмотря на столько угроз, столько, не знаю, действий спецслужб против нас. А, кстати, вот Анжелику Мельнику до сих пор не показали. Ну нет Анжелики Мельниковой. Вот тоже мы это обсуждаем в команде, вот выборы уже заканчиваются, а ее нет. Вот мы ее не видим. Так вот, сколько действий бы не было, мы идем очень четко к цели. Преследованием за те преступления, которые совершил Лукашенко в отношении белорусского народа. Мы взяли это как за стратегию. С 2021 года мы начали этим заниматься. Мы начали заниматься универсальной юрисдикцией, но это не пошло, потому что, к сожалению, в странах нет политической воли на это и нет опыта применения универсальной юрисдикции. Хотя мы тоже кое-что добились. Все-таки 6 ордеров было выдано, и директор Окрестина, Жодина и милиционерам, которые пытали граждан Польши в 2020 году. Никогда в истории демократического движения, белорусского общества мы не были близки к тому, что это реально состоится. Ордер за преступление против белорусского народа. Идет официальное расследование прокурором Международного уголовного суда. Вот буквально через какое-то время появится уже уголовное дело в отношении Лукашенко, в отношении Карпенкова, и будут выданы ордера на арест. То есть они будут разыскиваться как международные преступники. Хорошо, в январь прошлого года мы в Сенате польском присутствуем на заседании Сената, где принимается ухвала, да, то есть решение Сената Польши, где пункт написан «Признать Координационный совет по транзиту власти в Беларуси парламентом в эмиграции, парламентом Беларуси в эмиграции». Да посол Беларуси в Польше должен подать в отставку. Ну, сейчас послов нет, правда, временный поверенный, некому подавать, да? Но мы также в Конгрессе местных органов власти и самоуправления Совета Европы. Я встречался недавно с генсеком, и он говорит, мы подготовим специальный доклад о том, как местные органы власти в странах членов Совета Европы могут помогать белорусам.
3: Падчас публічнай размовы Павел Латушка пракаментаваў мажлівы наступствы для Беларусі ў выпадку ўдару Украіны ў адказ на атаку ўласнай тэрыторыі з боку Беларусі. Як вядома, днямі Валадзімір Зеленскі заявіў, што Расія спрабуе ўцягнуць Беларусь у вайну і рыхтуе атакі супраць Украіны акурат з тэрыторыі Беларусі. У адказ украінскія ваенныя гатовы зарэагаваць. Но простым ударом. Ситуацию комментует Павел Латушка.
2: Лукашенко просто это делает так системно, что такое ощущение, что он необратимые процессы какие-то запускает. Если производится удар по нефтеперерабатывающим заводам, то нужно помнить, что в 2019 году 16% белорусского экспорта это было нефтепродукты. ВВП это составляло где-то порядка 20%. Экономики нет. Значит, как отреагирует общество? Я не думаю, что общество выйдет как в 2022 году. Помните, как война началась, вышли люди, там были большие задержания, там 1600 человек задержали, там даже 2-3 дня люди выходили, пока всех, как говорится, не посадили. Но вот эта экономическая ситуация может привести к определенным последующим последствиям. То есть это будет рост социального напряжения, это будет обвал экономики, это будет... Кто-то, конечно, в этой ситуации может критиковать Украину, но с моральной точки зрения, конечно, Ну, что тут сказать? Что тут сказать, когда Лукашенко столько лет финансирует агрессию России против Украины через поставку вооружений, да, через обход санкций, которые, да, ну, мы пытаемся, вот наша команда борется за гармонизацию санкций, чтобы не было этих дыр. Поэтому, ну, здесь, я думаю, что большинство белорусов, конечно, закроется в своих домах, да, будет смотреть и ждать, как будет развиваться ситуация, но когда будет экономическая ситуация напрягаться, то это может привести к каким-то определенным социальным потребностям.
1: Говорил Павел Латушка, координационную раду можно еще голосовать. Голосование первопочатково повинно было закончиться вчера, 17 мая, але в связи с тем, что голосование стартовало со спозднением, протягивается, выборы еще протягиваются, а мы про выборы, а докладнее про выборы еще заговорить Яна Запольская про пару хвилин.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: Сусветная организация аховы здоровья объявила надзвычайную ситуацию за лихоманки Эбола у Африцы. У школах Беларуси будут учить детей правильно ездить на самокате. У Беластоку отбылся доброчинный забег у пижамах.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с международных новин. Сусветная организация аховы здоровья объявила эпидемию лихоманки Эбола у Демократичной Республики Конго и Уганды надзвычайной ситуации международного значения. Про это поведомила пресс-служба организации. Решение приняли за трансграничного распаўсюджвання инфекции, значной колькости выпадков захворывания и смертей, а так само за отсутствие одобренных вакцин и специфичного лечения супроч штаму вируса, який теперь распаўсюджваецца. Поводле организации, ситуация уявляет серьезную погрозу для громадского здоровья інших краин за рызыки международного распаўсюджвання хворобы. Суседние с Демократичной Республикой Конго державы мают наивысшую рызыку распаўсюджвання вируса за мобильность насельництва, гандлёвых и туристичных сувязей, а так само протяглой эпидемиологичной нестабильности у регионе. На беларускія тэмы. Як раней паведамлялася, у Вільні распачаў працу інфармацыйны пункт для беларусаў. Сумесная ініцыятыва Літвы і Савета Еўропы, якую таксама падтрымалі прадстаўнікі Сейма Літвы. Гэта першая сталая пляцоўка Савета Еўропы для беларусаў у выгнанні, разлічаная мінімум на 5 гадоў працы. Паводле кіраўніка офіса Ціханоўскай у Вільні Дзяніса Кучынскага, адкрыццё цэнтра мае прынцыповае значэнне для доўгатэрміновых адносін паміж Беларусю і еўрапейскімі інстытутамі.
4: Открытие этого информационного пункта и праца делегации и контактная группа. Это все такие вот кроки для того, как было

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: Россия атаковала Украину. Есть потерпелые мирные жыхары. У Литве знайшли беспилотник. Як мяркуется, украинский. У Вильни пройдет третий конгресс по политзняволенных у Беларуси.
2: С нами нами Владимир Лапцевич.
3: Россия у ночь на 18 травня атаковала беспилотниками Одессу, Днепропетровскую, Кировоградскую, Черниговскую и Харьковскую в области Украины. Есть потерпелые. Про это поведомила Украинская державная служба по надзвичайных ситуациях. У Одессе под удар потрапили жилые кварталы. У вынику трапления узник пожар, разбуранный одноповерховый жилый дом. Там потерпело 11-годовое дитя. У Днепропетровской в области про атаку российцев 26 пораненных. Сирот их 2-годовая девчонка и 10-годовый хлопчик, поведомил керовник областной войсковой администрации Александр Ганжа. У Черниговской области потерпели 2 человеки, пошкодженные приватные домы и автомобили. У вечера 17 травня в Утянском районе Литвы у поле был знойдены войсковый беспилотник. Керовник Национального центра керования кризисами Вильмонтас Виткаускас на терминовой пресс-конференции заявил, что попередний аппарат является украинским. Знойденный дрон разбиты, однако бачных следов выбуху на месте падения нема. Наявность боевого заряда внутри аппарата высветляют специалисты. Радары узброенных сил Литвы учора его полет не зафиксовали. Про дрон поведомили мясцовые жыхары. Поводле анализу обломков, литовский бок схиляется до версии, что это украинский дрон. С якой менавіта краины он залетел у Литву, покуль докладно не вызначено. До мясцовых подей. 16 травня у Михалове у працовни фильму «Гуку и фотографии» прошла сустреча, присвященная традициям вязкового життя и культуры помежа. Подчас сустречи Иоанна Чабан узгадала истории своей бабули и расповела про традиции Сокольщины. У ее оповеди неодноразово гучала тема белорусской культуры у регионе. Стародавние песни, строи и звычаи, якія захавалися на помежжи.
4: Про то есть, значит, тутэйшасць, мясцовасць. А яна не абмяжоўваецца толькі да Міхалова. Напрыклад, і крынкі ўваходзяць у той сам круг культурны. Я жыву у дадзены момент у крынках. Не ўсе корані мае адкрыты, раскрыты. Многа замоўчваўся. Не

Ранница с рацией, помаленьку приходит до своего завершения, уже только 4 хвилини застаются до 9 годины в Польше, 10 у Беларуси. Наближаются новины у этом выпуску. Владимир Лапцевич между иншим процитуя комментарий президента Украины на конт удара украинских беспилотников по Москве.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Владимир Зеленский прокомментовал удары по Москве. Керовник МЗС Эстонии закликал отмовиться от перамоу с Россией. У Объединенных Арабских Эмиратах за атаки дрона отбился пожар каля атомной электростанции.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с международных подей. После интенсивного удара украинских войск 18 травня по Москве и Московской области, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война цалком предсказальна вертается у родную гавань. Это видовочный сигнал, что не варто связываться с Украиной и идти с несправедливой захопницкой войной супрать иншего народу, миновито супрать народу, заявил Владимир Зеленский. Поводле его украинские силы нанесли удар на отлеглости больше 500 километров по регионе, який наибольш насыщены сродками супрацьповетранной обороны. Российцам треба думать про свои НПЗ, про свои нафтовые объекты, про свои предприемства, а не про то, як зломать життё інших народов во Украине, Молдове, ці у любой іншей суседней краине, додал украинский президент. Поводле яго, украинские силы так само провели эффективную атаку по войсковых российских объектах на часово оккупованной территории Крыма. Краины Европы не повинны уступать у перамовы с Россией. Такое меркование выказал керовник МЗС Эстонии Маргус Цахна на международной конференции Ленарта Мэри у Таллине, пиша Deutsche Welle. Мы бачим Россию у хистким становище. При этом я не бачу, как изменилась их мета. Думаю, их основная идея теперь притягнуть Европу до так званых перамов, как поставить ее у позицию посередника, а не того, кто оказывает тиск на Россию и подтримливая Украину, сказал Цахна. По его оценке, Владимир Путин теперь на грани поразы и не захопливая никаких территорий. У перемовах с Москвой треба быть вельми осторожными, иначе тая сможе выиграть час. Маргус Цахна меркует, что Европа помилково имкнулася до миру с путинской Россией после уворвания у Грузии в 2008 году и аннексии Крыма у 2014. Теперь европейцы не повинны упустить момент, каб ослабить Россию новыми санкциями и тиском. У Объединенных Арабских Эмиратах про атаку дрона здарился пожар каля атомной электростанции Барака. Про это поведомили улады Эмирата Абу-Даби у соседцы Икс. У поведомления сказано, что пожар отбылся у электрогенераторы за межами внутреннего периметра АЭС Барака. Звесток об потерпелых не поступало. На узровень радиационной безпеки это не поуплывало. Позднее Минобороны краины поведомила у той же соседцы, что сродки СПА у неделю 17 травня зафиксовали 3 БПЛА, якія ўвайшлі ў паветраную прастору Эміратаў з боку заходняй мяжы. Два з іх перахапілі, а трэці пабіў электрагенератар за межамі ўнутранага перыметру АЭС. У МАГАТЭ запэўнілі, што ўзровень радыяцыі на АЭС Барака застаецца ў межах нормы. Барака – першая і адзіная атамная электрастанцыя ў Эміратах і ў арабскіх краінах у цэлым. До мясцовых тем.

0: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
1: Популярную визажистку з Гародня судили до 5 годов и 5 месяцев колонии по 8 политичных артикулах. Международная федерация гимнастики скасовала все обмежевания для белорусских спортсменов. Провокационный белорусский перформанс «Will you marry me» покажут у Белостоку.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
1: Начнем с темы политических репрессий, которые не скончаются в Беларуси. Популярную визажистку с Гародни 45-годовую Наталью Чубовскую осудили до 5 годов и 5 месяцев колонии. Про это пишет наша Нива. Чубовскую арештовали 25 жнивня минулого года и сместили у СИЗА. Ее обвинователи по 8 политических артикулах, сярод яких финансирование экстремизму, содейничание экстремизму, поклеп на белорусского диктатора и образа его. Акрамя зняволення, Гарадзенский областный суд призначил жанчыне велізарный штраф у памеры 25 тысяч рублёў. Наталья Чубовская, вядомая у городе над Нёманом. У яе инстаграме больш за 9 тысяч подписчиков. У жанчыны шмат клиентов и свой салон. Былога міліцыянта з Гародні Михаіла Куцко сёння пачнуць судзіць за так званую здраду дзяржаве. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Яго справу пачынае разглядаць Гарадзенскі абласны суд. Летам 2020 года Михаіл Куцко запісаў зварот да сваіх былых калег, у якім заклікаў іх быць на баку народа. Пазней ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі. Да іншых тэм. Выканаўчий комитет Международной федерации гимнастики вырашил неоткладно скасовать усе обмежевания для белорусских и российских спортсменов, уведенные с лютого 2022 года. Отповедное решение, как означается у поведомления, ухвалили на посяджении выканаўчого комитета федерации, якое отбылося у египетским Шарм-эль-Шейху 16-17 травня. Ранее обмежевания для белорусских спортсменов на удел у международных споборництвах скасовали Международная федерация волейбола, Международная федерация боксу, Международный союз сучасного пятиборства на подставе рекомендаций Международного олимпийского комитета. Покуль только сусветная организация легкой атлетики покинула дейным отхиление белорусских спортсменов от споборництва, что проходит под ее эгидой. Мясцовая информация. У межах 40-х дзён сучасного мастацтва у Беластоку покажут один из самых провокационных белорусских перформансов апошніх годов – «Will you marry me» Игора Шугалеева. Показ организует Центр белорусской культуры. Перформанс закраная темы близкости, самоты, человечей уразливости и життя у выгнанні праз вельми особистую и провокационную форму, каже наместница директора центра Илона Карпюк.
2: Тут у нас у Беластоку живе множество людей. Тысячи людей, тысячи белорусов, яким может быть цікава и сама постать актера, який увасабляется у героя этого перформансу. А с другого боку, так само есть молодые люди, яким не только цікава познавать свои корені, історії сім'ї, але так само зрозуміти сучасне життя, сучасну речаїсність. Важно є, каб розуміти, хто живе з нами побач. І людям, які ніколи не переміщалися, не переїжджали, живуть у своїх городах ціле життя.
1: Перформанс Ігора Шугалеєва «Will you marry me» можна буде побачити 19 травня у клубе «Фама» у двух показах – о 18.00 і о 20.00. Уваход вольний, однак кількість місць обмежеваная. Тому організатори радять приходити загадя. Больш новинок на сайте і у соціальних сетках Белорусского радио «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
3: Радио «Рація». Гэта былі навіны. А зараз...

0: Информационная година. Тут Флит, Элтон Джон, Аврил Лавин, Ляписы, Демона, да иншие. Не у забаве тут Ян Мордань. Традиционно он почитает нам что-то интересное из архива у тыдневика Нива. Ну а потом, шановные, доведаетесь, кому, по водле кардиологов, шкодно спать на левом боку.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Літва не плануе забараняць аўтобусныя зносіны з Беларусю. У Беларусі магчыма аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі дронамі, лічаць ва Ўкраіне. У Познані намешаны моладзевы сайт-івент «Няскоранае пакаленне».
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Литва не бачит необходимости заборонять пассажирские автобусные зносины с Беларусью, заявил министр транспорта Литвы Юрас Томінскас. Мы обмежевали колькость маршрутов с Беларусью до 29. Гэта абраны на сегодняшний день оптимальный показчик для обеспечения безопасности, цитуя министра портал lnk.lt. Поводле Томінскаса крайние меры удачинения до регулярных автобусных рейсов махчимые, коли ситуация в Украине станет некировальной. Тема автобусных перевозок обмярковывается у Литве у контексте безопасности громадян краины, которые наведывают Беларусь. Отповедный законопроект об забороне регулярных автобусных зносин теперь рыхтуется и у Латвии. При этом у Латвии маршрутов у Беларусь значно меньше. С Риги у Минск усяго 5 у день. Нерегулярные автобусные рейсы у Беларусь припыненные у Латвии с 1 листопада минулого года. У Беларуси, имоверно, обновил працу пункт радиокирования российскими шахедами, которые атакуют Украину. Только его перенесли с помежа углыб территории. Про это заявил дарацца Министерства обороны Украины о оборонных технологиях Сергей Бескреснов. У конце зимы мы спынили працу пунктов кирования шахедами с территории Республики Беларусь. С тех часов мы не зафиксовали активные спробы обновить працу этих пунктов. Подчас комбинованной атаки 13 травня мы снова зафиксовали працу радиомодемов на борте БПЛА России над нашей территорией поблизу межу Беларуси, написал он у Facebook. Допускаю повторную працу пункта радиокирования шахедами с территории Беларуси, але уже на великой глубине с середины краины. Покуль это одинковые выпадки. Силы обороны Украины тримают это питание под контролем, отзначил Бескреснов. Белорусский драматург и громадский деяч Андрей Курейчик провел публичную размову с Павлом Латушком, присвеченную выборам у Координационную Раду Беларуси 4-го скликания. Поводле Павла Латушки, удел у выборах важны не только для внутреннего представительства белорусов, але и для международной легитимности демократичных структур.
4: Если не будет Координационного совета, то завтра в парламентской ассамблее Совета Европы, в Конгрессе местных органов власти Совета Европы, в Европарламенте, ОБСЕ парламентской ассамблее, в Евронесте, будет пустое место. Европейцы увидят, что у нас нет поддержки, что у нас нет своего представительного органа. Они первое, конечно, охладеют. А завтра они начнут коммуникацию с Лукашенко. И просто лукашисты придут туда и сядут, и будут представлять наши с вами интересы.
3: Основным достижением своей коалиции, за якое поводили Латушки, варто потримать спис номер 9, коалицию его команды и руху за свободу, и он назвал початок расследования супроть Александра Лукашенко у рамках международных правовых механизмов.
4: Это реально состоится. Ордер за преступление против белорусского народа. Идет официальное расследование прокурором Международного уголовного суда. Вот буквально через какое-то время появится уже уголовное дело в отношении Лукашенко, Карпенкова, и будут выданы ордера на арест. То есть они будут разыскиваться как международные преступники.
3: Организаторы выборов закликают белорусов удельничать о голосовании прос отповедную электронную платформу. Анонсная информация. 19 травня у Познані пройдзе моладзевы сайт-івент «Няскоранае пакаленне» у рамках 3-го кангрэса па палітзняволеных у Беларусі. Падзея, якая аб'ядноўвае палітвязняў, праваабаронцаў і тых, хто дапамагае і дамагаецца справядлівасці для ўсіх незаконна пераследуемых у Беларусі. На мерапрыемстве будзе прэзентаваны зборнік эсэ «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020», у якім маладыя беларусы расказваюць пра свой супраціў, рэпрэсіі і надзею. Пройдзе панельная дыскусія пра ролю студэнцтва ў падзеях 2020 года і сітуацыю рэпрэсаванай моладзі з Беларусі, а таксама прэзентацыя даследавання Беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада пра актуальныя патрэбы.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Сусветная организация аховы здоровья объявила надзвычайную ситуацию за лихоманки Эбола у Африцы. У школах Беларуси будут учить детей правильно ездить на самокате. У Вильни пройдет третий конгресс по политзняволенных у Беларуси.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с международных новин. Сусветная организация аховы здоровья объявила эпидемию лихоманки Эбола у Демократичной Республики Конго и Уганды. Надзвычайной ситуации международного значения. Про это поведомила пресс-служба организации. Решение приняли за трансграничного распаўсюджвання инфекции, значной колькости выпадков захворывания и смертей, а так само за отсутности одобренных вакцин и специфичного лечения супраць штаму вируса, який теперь распаўсюджваецца. Поводле организации ситуация уявляет серьезную погрозу для громадского здоровья інших краин за рызыки международного распаўсюджвання хваробы. Суседние с Демократичной Республикой Конго державы мают наивысшую рызыку распаўсюджвання вируса за мобильности насельніцтва, гандлёвых и туристичных сувязяў, а так само протяглой эпидемиологичной нестабильности у регионе. На белорусские темы. Як ранее поведомлялося, у Вильни распачал працу информационный пункт для белорусов. Сумесная инициатива Литвы и Совета Европы, якую так само подтримали представники Сейма Литвы. Это первая сталая пляцовка Совета Европы для белорусов у выгнании, различенная минимум на 5 годов працы. Поводле керовника офиса Тихановской у Вильни Дениса Кучинского, открытие центра мае принциповое значение для долготерминовых относин помеж Беларусью и европейскими институтами.
4: Открытие этого информационного пункта и праца делегации и контактная группа. Это все такие вот кроки для того, как было больше Беларуси у Ради Европы и больше Рады Европы у Беларуси.
3: Денис Кучинский отзначил, что на теперешнем этапе центр открытый как инклюзивная простора для всех белорусов.
4: Это информационный пункт, он будет сапраўды наполненный житем, проектами, деятельностью, что он станет партнером, как и для офиса Светланы Тихановской, но больше важно, безумовно, для всех организаций белорусов, белорусок, какие есть в Литве, в Вильне и Шрей. Вот такие двери будут открыты для всех.
3: Информационный пункт разместился у Национальной библиотеки Литвы и открыты как информационная и эдукационная простора для белорусов. Там можно отрымливать звездки про правы человека, программы подтримки, эдукационные и культурные махшимости, а так само налаживать контакты с европейскими институциями. Комиссия по справах неполнолетних при белорусском Саумине приняла решение об навучании школьников правилам езды на самокате и велосипеде. Нагадаю, что 1 вересня минулого года у Беларуси уступили в силу змены у правилы дорожного руху, которые тычатся сродков персональной мобильности. Так, самокаты официально признали транспортным сродком и снизили для их хуткость на ходниках. Так само нововведение обовязывают самокатчиков и велосипедистов спешиваться на пешеходном пероходе. Министерство адукации и МУС повинны распрацовать материалы, по яких дети станут вывучать гэтые и іншие правилы. Усплеск аутоаварий с уделом корыстальников самокатов и велосипедов пришелся на 2024 год, на 80% больше, чем у попереднем. А недавно, у красовику 2026 года, 13-годовый подлеток на электросамокате пересекал дорогу на пешеходном переходе, не спешился, трапил под автомобиль и загинул на месцы. Анонсная информация. Третий конгресс по политзняволенных у Беларуси отбудется 21-22 травня 2026 года у Вильни. Организатором выступает Офис демократичных сил Беларуси у Чешской Республики под патронажем Офиса Светланы Тихановской. Организаторы запрашают былых политвязнев, их родных, правооборонцев и политиков до профессийного диалогу. У межах встречи так само можно будет презентовать творчие инициативы и туремные творы, присвеченные солидарности. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак, сёння на календары 18 траўня. Гэта хваля беларускага

0: 1830-го у США была распачата промысловая вытворчасць газонокосилок, але самые першие газонокосилки з'явились у Англии, хоть першие газоны правильной формы с прыгожа подстриженной травой з'явились у 18-м стагодзе у Франции. Але менавіта Англия трывала ассоциируется с бездакорным траўником. У Англии існуе нават музей газонокосилок. Першим вынаходником, які атрымаў патент на газонокосилку, был ангелец Эдвин Беард Бадинг у 1830-м годзе. Основой конструкции Бадинга было пристосование для стрижки ворса дивана, якое он поставил на колы.
1: Нагодник.
0: 18 травня 1888 у США упершиню была продемонстрованная первая граммофонная кружалка. Коли вы забылися, что это, нагадаю, что это аналоговый носьбит гуковой информации, диск, на одном альбо на двух боках якого нанесена бесперапынная спиральная канавка, так званая дорожка, форма якой модулявана гуковой хвалей. При руку по дорожце иголка проигравальника починае вибровать. При вибрации пьезоэлектричный материал альбо электромагнитная шпулька гукоздымальника выпрацовывая электричный сигнал, які узмацняется да иде у динамики, проигравающий гук, записанный у студии. У конце 19-го и тягом 20-го стагоддзя кружелки з'являліся найпопулярным сродкам распаўсюджвання аудиозапісаў.
1: Нагоднік.
0: 18 траўня 1923-го французский инженер Антуан Барнай атрымаў патент на телефон с дисковым набором нумара. Памятаеце такие апараты? Хтось ці може і дагэтуль карыстаецца.
1: Нагоднік.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Литва не планує забороняць аўтобусныя зносіны з Беларусю. У Беларусі, магчыма, аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі дронамі, лічаць ва ўкраіне. У Познані намешаны моладзевы сайт-івент «Няскоранае пакаленне».
2: У студыі з навінамі Владзімир Лапцевіч.
3: Литва не бачит необходимости заборонять пассажирские автобусные зносины с Беларусью, заявил министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. Мы обмежевали колькость маршрутов с Беларусью до 29. Гэта обраны на сегодняшний день оптимальный показчик для обеспечения безопасности, цитуя министра портал lnk.lt. Поводле Таминскаса, крайние меры удочинения до регулярных автобусных рейсов махчимые, коли ситуация в Украине станет некировальной. Тема автобусных перевозок обмярковывается у Литве у контексте безопасности громадян краины, которые наведывают Беларусь. Отповедный законопроект об забороне регулярных автобусных зносин теперь рыхтуется и у Латвии. При этом у Латвии маршрутов у Беларусь значно меньше. С Риги у Минск усяго 5 у день. Нерегулярные автобусные рейсы у Беларусь припынены у Латвии с 1 листопада минулого года. У Беларуси, имоверно, обновил працу пункт радиокирования российскими шахедами, которые атакуют Украину. Только его перенесли с помежа углыб территории. Про это заявил дарацца Министерства обороны Украины о оборонных технологиях Сергей Бескреснов. У конце зимы мы спынили працу пунктов керования шахедами с территории Республики Беларусь. С тех часов мы не зафиксовали активные спробы обновить працу этих пунктов. Подчас комбинованной атаки 13 травня мы снова зафиксовали працу радиомодемов на борте БПЛА России над нашей территорией поблизу межу Беларуси. Написал он у Facebook. Допускаю повторную працу пункта радиокерования шахедами с территории Беларуси, але уже на великой глубине с середины краины. Покуль это одинковые выпадки. Силы обороны Украины тримают это питание под контролем, отзначил Бескреснов. Белорусский драматург и громадский деяч Андрей Курейчик провел публичную размову с Павлом Латушком, присвеченную выборам у Координационную раду Беларуси 4-го скликания. Поводле Павла Латушки, удел у выборах важны не только для внутреннего представительства белорусов, але и для международной легитимности демократичных структур.
4: Если не будет Координационного совета, то завтра в парламентской ассамблее Совета Европы, в Конгрессе местных органов власти Совета Европы, в Европарламенте, ОБСЕ парламентской ассамблее, в Евронесте будет пустое место. Европейцы увидят, что у нас нет поддержки, что у нас нет своего представительного органа. Они первое, конечно, охладеют. А завтра они начнут коммуникацию с Лукашенко и просто лукашисты придут туда и сядут и будут представлять наши с вами интересы.
3: Основным досягнением своей коалиции, за якое поводли Латушки, варто потримать спис номер 9, коалицию его команды и руху за свободу, и он назвал початок расследования супроть Александра Лукашенко у рамках международных правовых механизмов.
4: Это реально состоится. Ордер за преступление против белорусского народа. Идет официальное расследование прокурором Международного уголовного суда. Вот буквально через какое-то время появится уже уголовное дело в отношении Лукашенко, Карпенкова, и будут выданы ордера на арест. То есть они будут разыскиваться как международные преступники.
3: Организаторы выборов закликают белорусов удельничать у голосования про соответствующую электронную платформу. Анонсная информация. 19 травня у Познані пройдзе моладзевы сайт-івент «Няскоранае пакаленне» у рамках 3-го конгресса по палітзняволеных у Беларусі. Падзея, якая аб'ядноўвае палітвязняў, праваабаронцаў і тых, хто дапамагае і дамагаецца справядлівасці для ўсіх незаконна пераследуемых у Беларусі. На мерапрыемстве будзе прэзентаваны зборнік эсэ «Няскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020», у якім маладыя беларусы расказваюць пра свой супраціў, рэпрэсіі і надзею. Пройдзе панельная дыскусія пра ролю студэнцтва ў падзеях 2020 года і сітуацыю рэпрэсаванай моладзі з Беларусі, а таксама прэзентацыя даследавання беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада пра актуальныя патрэбы моладзі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні у дзеянні на беларуска-польскім памежжі пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 18 траўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: Вася.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 18 травня 1949-го народился Рик Уэйкман, британский клавишник и композитор, один из ведомых музыкал-виртуозов, которые играют на клавишных инструментах. Стал ведомый после совместных выступлений с гуртами Strokes и Yes. Он один из первых начал использовать электронную клавиатуру в сполучении с оркестром и хором. Варто отзначить, что Уэйкман играл с Дэвидом Боуи, Кэтом Стивенсом и Эллом Стюартом, а так само поудельничал у записи альбома Sabbath Bloody Sabbath гурта Black Sabbath. И не глядя на то, что во всем свете было продадено больше за 50 миллионов копий сольных альбомов Рика Уэйкмана, мы будем слушать все ж таки Yes с ягоным уделом.

0: операции.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования права белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Сусветная организация аховы здоровья объявила надзвычайную ситуацию за лихоманки Эбола у Африцы. У школах Беларуси будут учить детей правильно ездить на самокате. У Вильни пройдет третий конгресс по политзняволенных у Беларуси. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с международных новин. Сусветная организация аховы здоровья объявила эпидемию лихоманки Эбола у Демократичной Республики Конго и Уганды. Надзвычайной ситуации международного значения. Про это поведомила пресс-служба организации. Решение приняли за трансграничного распаусюдживания инфекции, значной колькости выпадков захворывания и смертей, а так само за отсутности одобренных вакцин и специфичного лечения супроть штамму вируса, який теперь распаусюдживается. Поводле организации ситуация уявляет серьезную погрозу для громадского здоровья інших краин за риски международного распаусюдживания хворобы. Суседние с Демократичной Республикой Конго державы мают наивысшую риску распаусюдживания вируса за мобильности населения, гандлевых и туристичных сувязей, а так само протяглой эпидемиологичной нестабильности у регионе. На белорусские темы. Як ранее поведомлялось, у Вильні распачал працу информационный пункт для белорусов. Суместная инициатива Литвы и Совета Европы, якую так само подтримали представники Сейма Литвы. Это первая сталая пляцовка Совета Европы для белорусов у выгнании, различенная минимум на 5 годов працы. Поводле керовника офиса Тихановской у Вильні Дениса Кучинского, открытие центра мае принциповое значение для долготерминовых отношений помеж Беларусью и европейскими институтами.
3: Открытие этого информационного пункта и праца делегации и контактная группа. Это все такие вот кроки для того, как было больше Беларуси у Ради Европы и больше Рады Европы у Беларуси.
2: Денис Кучинский означил, что на теперешнем этапе центр открытый как инклюзивная простора для всех белорусов.
3: Этот информационный пункт он будет сапраўды наполненный житем, проектами, деятельностью, что он станет партнером, як и для офиса Светланы Тихановской, але больш важна, безумоўна, для ўсіх арганізацый беларусаў, беларусак, якія ёсць і ў Літве, у Вільні, і шырэй. Зноў такі дзверы будуць адкрытыя для ўсіх.
2: Інфармацыйны пункт размясціўся ў нацыянальнай бібліятэцы Літвы і адкрыты як інфармацыйная і адукацыйная прастора для беларусаў. Там можна атрымліваць звесткі пра правы чалавека, праграмы падтрымкі, адукацыйныя і культурныя магчымасці, а таксама наладжваць контакты з еўрапейскімі інстытуцыямі. Комиссия по справах неполнолетних при белорусском Саумине приняла решение об навучании школьников правилам езды на самокате и велосипеде. Нагадаю, что 1 вересня минулого года у Беларуси уступили в силу змены у правилы дорожного руху, которые тычатся сродков персональной мобильности. Так, самокаты официально признали транспортным сродком и снизили для их хуткость на ходниках. Так само нововведение обовязывают самокатчиков и велосипедистов спешиваться на пешеходном пероходе. Міністэрства адукацыі і МУЗ павінны распрацаваць матэрыялы, па якіх дзеці стануць вывучаць гэтыя і іншыя правілы. Усплёск аўтааварый з удзелам карыстальнікаў самакатаў і велосіпедаў прыйшоўся на 2024 год, на 80% больш, чым у папярэднім. А нядаўна, у красавіку 2026 года, 13-гадовы падлетак на электрасамакаце перасякаў дарогу на пешаходным пераходзе, не спешыўся, трапіў пад аўтамабіль і загінуў на месцы. Анонсная информация. Третий конгресс по политзняволенных у Беларуси отбудется 21-22 травня 2026 года у Вильни. Организатором выступая Офис демократичных сил Беларуси у Чешской Республики под патронажем Офиса Светланы Тихановской. Организаторы запрашают былых политвязнев, их родных, правооборонцев и политиков до профессийного диалогу. У межах встречи так само можно будет презентовать творчие инициативы и туремные творы, присвеченные солидарности. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помеже пахмурно с прояснениями. Местами короткочасовые дожди. Махчимы навальницы. Температура по ветра плюс 16, плюс 19. Ветер полночный от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радио.
1: Шесть хвилин застается до 17 години Польши, 18 в Беларуси. Шесть хвилин до ближайшего выпуска на вину, яким Валя Лаевская скажет про то, чем Россия рихтует напад на Украину, черговый с боку Беларуси. Ну, может, не отдаст кончаткового отказа на это питание, а лишь питание з'явилось, и оно действует там у сферы дебата, у сферы спекуляции існує, наколькі гэта реальны сценарий. Пра гэта, між іншим, пра гэта пачуем у бліжэйшых навінах.

0: конечно, особенное место занял Могутный Боже Микола Равенского. Тут пытания вовле не было. Это наш духовный гимн и твор композитора, чье имя с гонором носит наша школа. Но для нас это вельми особистая и важная музыка. Выконать ее просто мы не могли. При подборе репертуара я думала не только про мастацкий бок, а и про реальные возможности коллектива, бо только в минулом году начали спевать акапелла без инструментального сопровождения, начали учиться. Не стояло питания на конт выбору композиторов, бо это было принципово важно, как дети выконывали творы менавіта белорусских авторов. Вернулась по допомогу до композиторов у Беларуси, а, конечно, все вельми тепло двукнулись, и тому у нашу программу вошли творы Ирины Денис, Ларисы Симакович, Людмилы Шлех, твор, який мы знайшли у архівах бібліотекі імя Франциска Скорина у Лондоні Олега Залётнага.
1: Говорила Дар'я Дзятко, керівниця хору Мара Білоруської мастацької школи ім'я Миколи Равенського у Варшаві. Більш подробязна і більш довга розмова в нашому ефірі завтра у передачі «Гость. Рація».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 в Польщі.
3: Міністерства замежных справ Украины закликає увести супраць Минска новые санкции в отказ на распачатую тренировку применения ядерной зброї. Целую семью працовников Минского дитячого садка судять за здраду державе. У музеї Вольной Беларуси отзначили Ночь музеев.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Беспрецедентным выкликом архитектуры глобальной безопасности назвало Министерство замежных справ Украины размещение российской тактичной ядерной зброї у Беларуси и супольное ядерное вучение двух диктатур. Суместная отпрацовка ударов наупрост порушая фундаментальные артикулы 1 и 2 договора об нераспаўсюджванні ядерной зброї, якія строго забороняють ядерным державам передавать контроль над технологиями масового разражения, а неядерным подписантам прымаць яго, читаем у заяве. Перетвараючи Беларусь у свой ядерный плацдарм для межаў НАТО, Кремль де-факто легитимизує распаўсюджванне ядерных узброєнняў у свете и створає небезпечный прецедент для інших авторитарних режимов, заявляє Міністерство замежних справ України. Отзначається, що мілітаризація Білорусі не тільки підриває довір до міжнародного права, але й кінчатково перетворює Мінськ у саудільника російського ядерного шантажу. А початку тренировки воинских часток боевого применения ядерной зброї и ядерного забезпечения поведомила сегодня пресс-служба Министерства обороны Беларуси. Верховный суд Беларуси опубликовал анонс поседжания Минского городского суда, у яким будут разглядать криминальную справу супрать целой семьи, поведомляя правооборонный центр «Весна». Дмитрия и Татьяну Корсаковых винуватять у здраде державе, незаконных деяниях со зброей и незаконным перемещением зброи през межу. Пелагею Корсакову, ихнюю дочку, собираются подобно судить заочно. Уся семья працавала у дитячем садку. У Варшаве у музеї Вольной Беларуси отзначили Ночь музеев. Івент, присвячений Дуде, почався у 16 годинов и довжився до 2 годин ночи. Подія включала як лекции, так и виступи артистов. Чому менавіта гэты музичний инструмент был у центра уваги, розповіла представниця музея Вольга Карапьонак.
4: Гэтая традиція народная, старожитная, да, якая узнікла ще у середньовеччі, была цалком знищена и зникла у середине 20-го стагоддя. И дякуючи, так бы мовить, міту Дуды, узгадкам у літератури, яна была одроджена, узновлена у 80-е годы. Таким чином, тепер мы маем гурты музичные, які використовують дуди. Мы маем дударські школи, дудароў, цудовних музиков.
3: Одну з лекцій наведала демократична лідерка Світлана Тихановська разом со своєю командою Стасією Глідник, Франком Вячорком і іншими діячами. Адзначэнне традыцыйных беларускіх святаў, узаемадзеянне беларускай царквы і беларускай суполкі, правядзенне літаратурных і музычных сустрэчаў, палітычных акцій. Гэта ды не толькі падзеі, з якіх складаюцца актыўнасці беларусаў у Лондоне, кажа беларуская грамадская дзеячка Татьяна Найдзен.
5: У нас в Великобритании, может быть, не самая показательная белорусская карта активностей, но зато она стабильная и яркая. В частности, мне очень нравится, как у нас взаимодействует белорусская церковь и белорусская суполка, община. В частности, в нашей общине есть хор, который исполняет фольклорные песни. У этого хора есть просто настоящие белорусские костюмы, современные, которые они там заказывают.
3: Татьяна Найден додала, что большая активность у белорусов в Великобритании сконцентрованная менавіта у столицы. Больше новина у наш.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Зменлівая хмарна сёння вечарам і ноччу беларуска-польскім памежжы. Месцамі ападкі, тэмпература ноччу 11-12 градусаў. Заўтра крыху больш сонца, чым сёння, абяцаюць сіноптыкі, але таксама і дажджы, калі выпадуць, то будуць больш гвалтоўнымі, больш моцнымі. На захадзе рэгіёну ў другой палове дня чакаюцца навальніцы. Тэмпература заўтра днём да 20 градусаў, больш-менш такая, як і сёння.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: 5 хвилин с половою на 19-ю годину в Польше, 20-ю в Беларуси. Я, Миколай Вавранюк, уже дякую за увагу. До черговых встреч на белорусском радио Рация. А теперь у нас у гостях коллеги из Еврорадио для Беларуси.
6: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
7: Евразум. Выніки дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум. І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 18 траўня. Беларусь усё больш уцягваюць у вайну з Украінай.
8: Беларусь лішыла свайго ваеннага суверэнітэта 24 февраля 2022 года.
7: Маліцца за Лукашэнку. Норм ці стрём?
9: Бог гаворыць, што Лукашэнка сапраўдны прэзідэнт Беларусі, таму сядзіце ціха.
7: Низкая явка и проблемы с голосованием. Як проходять выборы у КР?
10: И когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
7: Про это да и иншая больше подробязно тягом ближайшей годины. Эй,

0: за сабою пагрозу бяспецы ў рэгіёне.
1: Але робіцца гэта на фоне нарастаючай асцярогі, што Беларусь з большай сілай Расія паспрабуе зацягнуць у сваю вайну супраць Украіны.
0: Пра гэта днямі казаў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі. Маўляў, у Масквы ёсць планы аперацыі па напрамках на поўдзень і на поўнач ад тэрыторыі Беларусі, альбо на Чарнігаўска-Кіеўскім напрамку ва Украіне, альбо супраць адной з краін НАТО.
1: Разам з тым, на мінулым тыдні Лукашэнка правёў нараду з вайскоўцамі, дзе казаў пра неабходнасць пераўзбраення арміі і пра новыя пагрозы.
0: Ці сапраўды існуюць факты падрыхтоўкі да ўцягвання Беларусі ў вайну Расіі супраць Украіны або як найменш новага ўдару з тэрыторыі Беларусі?
1: На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказаў прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар. Размову вёў Зміцер Лукашук.
2: Спачатку з'явілася інфармацыя, што нібыта ў Масквы, у Крамля ёсць цэлы план, як уцягваць Беларусь далей у гэтую ваенную кампанію, у гарачую яе фазу, не толькі прадпрыемствамі і вырабам прадукцыі, але і так сказать, салдатамі, чалавечым рэсурсам, умоўна кажучы. Наколькі вы як лічыце, наколькі рэальна, што сапраўды не толькі што існуе, то што ён існуе, гэта я не сумняюся, але што яго сапраўды рэалізуюць зараз гэты план.
3: Даже, ну, здесь нужно смотреть на эту точку, именно с точки зрения изменения белорусского законодательства, когда, например, вводятся такие понятия, как там, возможность прохождения службы не белорусами в вооруженных силах. То есть, да, там, конечно, это сержантский состав, но все же это показывает то, что форму белорусских вооруженных сил могут быть одеты не белорусы. Понятно, что это могут быть русские и другие граждане других стран. Вводятся, например, такие понятия, как разбор завалов гражданским населением во время, в невоенное время. То есть это некая отсылка к СВО. Изменяется законодательство в других частях. Там оплата, например, там рабочих часов за разбор этих завалов в невоенное время. Может ли быть такое? Да, может быть. И здесь, в общем-то, четко показывается, что вопрос не только лежит в плоскости Украины. То есть это не обязательно будет наступление, например, опять новое наступление на Украину с территории Беларуси, но это может быть угроза для западных стран, для стран НАТО. И та информация, которой мы обладаем, и ту динамику, которую мы видим внутри Беларуси, исходя из тех документов, которыми Белпол обладает, то здесь мы больше склоняемся, как опять-таки, это уже неоднократно, даже, наверное, в этой студии я говорил и год назад, и там, или полтора года назад, я говорил, что здесь больше угроза именно исходит от Беларуси для стран НАТО, нежели чем для Украины. Особенно, если мы посмотрим на Беларусь с точки зрения, то есть даже географии, это некий балкон. Беларусь, пускай какая-никакая армия, там, это 50-60 тысяч. Те заявления, которые исходят от Лукашенко, те заявления, которые исходят от Путина, те изменения законодательства, которые дают возможность для проведения такого рода операций, это же не война, это же там, это же военные операции. В общем-то, шанс велик.
2: Я вот читал не далее, как сегодня, у, ну, досить таком конспирологичном телеграм-канале «Белорусская выведка», так само про то, что небыто Кремль тисне на Лукашенко, как он все таки больш у беларускія войскі у эту акупацыйную кампанію уцягваў, а ён нібыта ціхонечка, але сабатуе гэтую ўсю сітуацыю, гэтыя планы, больш за тое нібыта з адміністрацыі, з КДБ ідуць вось гэтыя слівы інфармацыі пра вось гэты ціск Крамля нібыта на Мінск, каб такім чынам ён мог пасля сказаць, што ну я ж вот казаў, гэта вот не мы, нас прымусілі і гэтак далей. Ну и вот, пока в системе Лукашенко действительно идет подготовка в соответствии с мобилизационными планами военного положения, Лукашенко не осмелится открыто саботировать достигнутые им ранее договоренности с Путиным и умело крутит «Динамо». Крутит он «Динамо» или нет?
3: Беларусь лишила своего военного суверенитета 24 февраля 2022 года. И Лукашенко отчетливо осознает, что если он будет сопротивляться, то на него найдут управу, его заменят. И тогда тот другой, который придет, в общем, выполнит все приказы. Поэтому Лукашенко, ну, безусловно, он же не хочет воевать, потому что он понимает, чем это для него закончится. И вот эти фразы, там, нас заставили, это, мягко говоря, мало кого будет волновать. И для него это вот ту нишу,

0: которую он занял с 22 года, то есть я не вступаю войсками, потому что, ну, вы же знаете, у нас тут протесты, это дестабилизация обстановки, а зачем вам, скажем так, очередная проблема в Беларуси, но при этом наши все предприятия, мы все готовы помогать. И я не знаю, может, это совпадение, либо нет, но за последнее, я бы сказал, ну, вот у нас там с Нового года, скажем так, огромное количество людей, которые через нас проверяют, в конечном итоге это оказывается белорусы, это те, которые, ну, погибли, скажем так, на войне в Украине, которые воевали на стороне русских. До этого не было столько. Но сейчас прям очень активно нам сбрасывают. Журналисты, как правило, проверяют там эту информацию, и оказывается, что вот белорус, вот белорус. То есть до этого, когда такого рода, ну, были запросы нам, мы проверяли, и было установлено, что это не белорусы, либо там условно белорус, который не живет с 90-х годов в Беларуси. А сейчас прям активно стало такое, что очень много белорусов воюет на стороне. И если раньше это были 99%, это были судимые, с лица, которые ранее там неоднократно привлекались к уголовной ответственности, то сейчас этот процент снизился так где-то до 65, я сказал. Попадаются абсолютно нормальные, кажется, люди с нормальных семей, очень молодые. Ну, сейчас как бы ситуация, я не знаю, связано ли это с этим, не связано, может быть, Лукашенко дает больше возможность для вербовки белорусов на так называемые СВО. Может, раньше он больше сдерживал. То есть, возможно, это идет какая-то такая многоуровневая игра.
1: Стало вядома, што ў Беларусі імаверна аднавіў працу пункт радыёкіравання расійскімі шахедамі, якія атакуюць Украіну. Толькі цяпер ён дзейнічае не каля мяжы з Украінай, бо праца таго была спыненая украінскімі вайскоўцамі напрыканцы зімы, а перанесена ў глыб тэрыторыі Беларусі.
2: Наколькі гэтая сітуацыя рызыкоўна для звычайных беларусаў? І ці робіцца гэта законнай вайсковай мэтай? Працягвае Уладзімір Жыгар.
0: Ну, во-первых, это не пункт, а пункты, которые, о которых идет речь. Их, безусловно, много на территории Беларуси. Повторюсь, не все могу сейчас сказать пока что. Да, на них можно влиять, так как, ну, это техника, на нее можно повлиять определенными способами. Законные цели, ну, безусловно, смотрите, мы общались с Министерством обороны. Там всю эту ситуацию прекрасно понимают. И таких целей на самом деле много на территории Беларуси. Потому что если посмотреть вообще все, что происходит, происходило от начала, даже ну, немного до начала полномасштабного вторжения, Беларусь очень активно участвует во всем этом. Именно с подачи Лукашенко. Можно ли рассматривать все это как законные цели, ну, с точки зрения Украины, да. Но они, повторюсь, сейчас прекрасно понимают, что происходит, и мы предоставляем им определенную информацию для того, чтобы, если даже вдруг что-то начнется, чтобы они хотя бы понимали, где что находится, чтобы не было никаких лишних, не было проблем, скажем так. Но, повторюсь, там в Украине все прекрасно понимают, что если бы они хотели, они бы это уже делали. Но они этого не делают.
3: У таким выпадку мы с вами не один раз расповедали про то, кольки белорусских предприемств задейничено у працы на российский военно-промысловый комплекс. Потом мы говорили про то, что за экономичных проблем у самой России часом навод не оплачивают, те там, скажем, стали вельми низкооплачиваемые гэтые заказы, якія дают в Беларуси. Что сегодня ситуация, якая? Накольки утягнутость предприемствами, экономикой белорусской у гэтую всю российскую авантуру, она повеличивается, поменьшается за экономичных проблем. Что отбывается, как вы оцениваете?
0: Ну, сейчас эта ситуация, в общем-то, она такая достаточно, она статична, она не меняется там ни больше, ни меньше, потому что во многом, конечно, влияют на это все санкции. Чем больше санкций есть, тем сложнее добывать, доставать какие-то компоненты, тем это дороже, тем больше нужно каких-то компаний прокладок, каждый хочет немножко, да, отщипнуть себе какой-то кусочек от общей суммы. Русские не в состоянии покупать задороже, поэтому, например, там на одном предприятии такая просто информация к размышлению, то есть Беларусь закупила китайское оборудование, хотели производить, вроде начали производить определенный товар для, в интересах Министерства обороны России, но русские говорят, давайте цену меньше. Белорусы говорят, так мы не можем меньше, потому что мы и так практически там еле-еле в ноль выходим. И поэтому обратились опять к китайцам и сказали, сколько может производить компонентов вот этот станок. Там в месяц, например, было сказано там, 20 тысяч штук. Они говорят, нет, давайте вы накрутите, то есть сломаете условно настройки этого станка для того, чтобы мы работали в три смены, и он производил уже там не 20 тысяч, а 40-45 тысяч. То есть мы берем количество, пускай по меньшей цене, но русские вроде бы как готовы забирать. То есть вот они находят примерно такой выход из ситуации, но это срабатывает не везде, потому что где-то это сделать просто-напросто невозможно, потому что существуют такие компоненты, которые невозможно, они не производятся на территории Беларуси, их нужно закупать, а закупать больше сразу это денег, в общем-то, на это нету, поэтому некоторые линии простаивают, но они пытаются найти выходы из этой ситуации.
2: Гэта быў прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар, які пракаментаваў актыўнае ўцягванне Беларусі ў вайну супраць Украіны.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Маліцца за Лукашэнку, норм ці стром?
4: Бог гаворыць, што Лукашэнка сапраўдны прэзідэнт Беларусі, таму сядзіце ціха.
1: Нізкая яўка і праблемы з галасаваннем. Як праходзяць выбары ў каардынацыйную раду?
5: І когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько так, таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Выборы у координационную раду протягиваются до середы. На день 17 травня у голосовании поудельничало 1500 белорусов.
1: И это при том, что реклама про кампанию заявилась у роликах российских блогеров Ильи Варламова и Максима Каца, яких, між іншим, глядят белорусы.
0: Разом з тим, уся кампанія триває під сталими атаками на онлайн-платформи для голосування. Прес гэта яно було протягнуто на 36 годинов.
1: Проблемы сёлетней кампаніі, нізкую яўку, але таксама важнасць координацыйнай рады рэдактар Еўрарадыё Дмітрий Лукашук абмеркаваў з блогеркай Вольгай Такарчук.
0: Паслухаем іх размову.
2: Я считаю, что такой орган должен быть. Должен быть орган, который представляет белорусов в Евросоюзе. И я считаю, что у нас в кои-то веке есть возможность голосовать. Конечно, это не выборы президента, конечно, это какое-то наше внутрибелорусское там беглое, да, голосование, но тем не менее, мы 32 года ни хрена не делали. Многие там, зачем мне, как я, например, тоже, я все время говорила, зачем мне идти на эти выборы, если Лукашенко все равно себе все нарисует. Понимаешь, я вот так рассуждала, я думаю, что рассуждали так многие, поэтому Лукашенко 32 года, да, синими пальцами держится за это кресло, потому что рисовал себе, а нам всем было все равно. До 20-го года, к счастью, произошел 20-й год. И сейчас у нас есть возможность показать, сколько нас, но мы не смогли это сделать, не захотели, не смогли в силу того, что кто-то не смог проголосовать, кто-то испугался паспортных данных. И вот мы вот так вот профукали эту всю историю.
3: Коммент, пытание до тебе от Вожика Патриота. Вот бачишь, убачил анонс, Вожик, что Вольга Токарчук у нас сегодня в эфире, аж вернулся на минулом тыдне, нечто я его целый тыдень амаль не бачил у нас у комментарах, может, там тихо ради-нибудь глядел, не комментовал, але не было. А тут на тебе проявился, уже три комментара тебе написал, и Жигара глядел так само. Воля, казать плохо, что покинули, як есть, при этом не уличивать той факт, что нават сусветные личбовые гиганты с таким не сутыкаліся, ну, я так маю на увазе говорить про то, вот DDoS-атаки великие, все остальное, так что режим обошел нават Амазон, ну, мовляв, что никто не чакал, что вот так будет все жестко в дочинении до этой кампании с боку режима.
2: Почему? Было понятно, что будет жестко, когда опять пошли запугивания, когда пошли там по родственникам тех, кто принимает участие в выборах в координационный совет. Подождите, у нас были прошлые выборы, и было то же самое, мы понимали, что будет жестко. В этот раз они там тоже вопели, и можно было как бы предугадать, что будет еще жестче в этом году, и что там тоже все-таки чему-то учатся. Я понимаю, что там абсолютно недалекие товарищи майоры в большинстве своем случае, когда там сочиняют вот эти свои там сказки с Мельниковой, с Латушко там, да, ну смешно, это все там прикольно, но надо понимать, что ну не все там идиоты. И можно было этот момент предусмотреть, можно было. Сколько у нас умных, грамотных всяких айтишников и людей выехало? Ну как можно было это не предугадать, что там не будут сложая руки, что запугивание родственников — это, естественно, не все, что сможет сделать режим. Потому что, ну, понятно, что у Лукашенко подгорает, потому что ему уже билет в Гаагу выписали, Евросоюз никакие санкции с него не снимает, на разговор с ним не идет, все только ужесточается, санкции ужесточаются. Ну понятно было, что там будут что-то делать и предпринимать какие-то шаги. И когда мы говорим, мы тут все такие умные, грамотные, настолько таких лучших поуехало, ну так почему вы не сделали ничего?
3: Так, Павел Либер, тут претензии есть, пытанечки есть у Ольги Токарчук вот до тебе. Все-таки что такое? Что за такое ставление до важной такой справы? Я навод не ведаю. Я подтримливаю Ольгу. Надо было больше так скрупулезно подыходить до пропрацовки этого пытания.
2: Дима, вот смотри, я смогла проголосовать с пятого раза. Объясню, почему я все-таки доголосовала. Только потому, что я просила людей, которые в безопасности, у которых есть возможность и желание голосовать. И я подумала, что если я не дойду до конца, вот до этого, да, ну как я могу тогда кого-то просить голосовать, если я сама не проголосовала? Но честно, на третий раз мне хотелось разбить телефон.
3: Да, то бок, ну а в вогуле, я як ты лічыш, ўсё ж такі застаецца той, пра што сведчыць уся гэтая сітуацыя? С аднаго боку, да, мы бачым, мы перагаварылі гэта, што рэжым вельмі жорстка паставіўся, успрыняў гэтую сітуацыю, што, маўляў, нечего там займацца нейкімі выбарамі, і мы вас всіх там паспрабуем прыціснуць. З другога боку, не пралічылі усе варыянты і ўзровень, які можа быць вот гэтых атак наши спецыялісты айцішнікі і не зрабілі, не змаглі зрабіць тое, щоб ўсё ж такі было спакойна. Але ўсё ж такі тая лічба, якая ёсць, ці толькі з-за вот гэтых застрашыванняў, праблемаў з галасаваннем і ўсім астатнім, толькі ў гэтым праблема, што так мала людзей прагаласавала?
2: Нет, не только в этом проблема. Конечно, многие люди разочаровались в нашей оппозиции, разочаровались, наверное, там в офисе, в НАУ, может, кому-то не видно там, их работа, которая делается. Многие устали, многие уже, наверное, решили, что они не вернутся в Беларусь. Им вообще все равно, что там происходит в белорусской повестке. Вот. И кто-то не понимает, для чего этот орган создан, что он дает белорусам, для чего мне идти туда голосовать. Вот, скорее всего, вот тут совокупность факторов, и время, конечно, тоже не на нашей стороне, потому что с каждым годом люди все больше и больше разочаровываются, устают, начинают жить свою лучшую жизнь, понимаешь? Поэтому все вот вскупе привело к тому, к чему привело. Но нам надо не останавливаться, идти дальше в любом случае. Надо идти дальше, и каждый, пускай по своим силам делает. Лучше делать хоть что-то, чем не делать вообще ничего. Потому что если мы вообще ничего не будем делать, ну все, мы тогда уже глобально обосрались, получается. Мы вообще исчезнем из повестки дня, и Беларусь окончательно, не знаю, и исчезнет, я боюсь.
1: Гэта праграма «Еўразум» і гутарка з Дмітра Лукашыка з Вольгай Такарчук пра выбары ў каардынацыйную раду.
3: Ты кажаш, мы, а хто мы? Калі паглядзець на тое, што адбываецца ў сярод, ну, назовём это палітыкаў, хоць чамусьці вельмі шмат хто з, так мовіць, актараў палітычнага жыцця і палітычнай двіжухі дэмакратычных сілаў, нават кажа, не-не-не, я не палітык, вон Бабарыка той же самы, днямі буквально там выступаючы у Вільні, здаецца, на пытанне, я не палітык, не, я. Но, але, нават яны не могуць, чым далей, тым больш яны такое адчуванне там у нейкіх раздраю ступаюць, спрэчкі, супрацьлегласці, адзін аднаго там спрабуе, калі не прытапіць, то прынамсі там паказаць, што я лепшы, чым вот гэтыя ўсе астатні. Сярод блогераў тая ж самая сітуацыя. Адзін на аднаго там нападаюць. Ужо падзяліліся не проста там на я тут правых прыхільнасцяў, я левых прыхільнасцяў, а апазіцыя да апазіцыі і ўсё астатніе. І тут ўжо сярод тых, хто апазіцыя да апазіцыі, ўжо гучэй надо ўсіх разагнаць, надо офіс та самая у турму, та самая там у Ціхановскую судзіць і ўсё астатніе. Так хто мы? Што мы тут, што хто гэта будзе рабіць, калі такая сітуацыя ўжо ў дымсілах? Што далей?
2: Не, ну это ты ўжо сильно накінул на вентилятор, конечно. Прям переборщил. Слушай, во-первых, в споре рождается истина. Мы сейчас все находимся в демократических странах, где нормально спорить и иметь разные точки зрения, чтобы потом прийти, наверное, к одному какому-то общему знаменателю. Никто сильно там, скажем, что-то разругались, я так не скажу. Опять-таки, я скорее назову это каким-то спором. Насчет политик-не политик, мне вообще все равно, кто как себя называет. Называет себя Бабарика не политиком или назовет ли он себя политиком, мне вообще все равно. Главное, чтобы каждый что-то делал. И я хочу напомнить, что в любом случае у всех у нас здесь цель одна – освободить нашу Беларусь от режима Лукашенко, прекратить репрессии, у кого еще есть желание вернуться домой, добиться честных выборов и идти по совсем другому пути развития, нежели сейчас при режиме Лукашенко идет наша страна. Вот. То, что есть отдельные маргиналы, они были, есть и будут всегда, пускай они будут. Мне вообще все равно. Если там Петрухин ходит, и ему нравится из месяца в месяц перемусолить эту тему денег, то как там ерзал под франоком, это его проблемы, и его поддерживает минимальное количество людей. На здоровье. Пускай они в своей этой закрытой суполке там, да, вот эти слюной брыжут. Вообще мне до фонаря. У меня есть моя цель. У меня есть люди, которые смотрят мой канал, которые доверяют мне, которые, для которых мое мнение важно. Я очень рада, что у меня есть возможность обратиться к этой аудитории, донести до них какие-то вещи, которые они не могут, например, открыто сказать. Но когда они слышат от меня то, что они думают, и в комментариях пишут «спасибо, нам стало легче, что ты это проговорила за нас», ну, значит, я уже не зря работаю. Все, собака лает, караван идет. Пускай каждый занимается тем, чем занимается, и не забывает, что цель у нас общая, чтобы сдохла одна усатая падла.
1: У ефіры Еўрарадыё была блогерка Вольга Такарчук, якая пракаментавала ход выбараў у каардынацыйную раду.
0: Галасаванне закончыцца а 13 гадзіне 20 траўня. Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яноупадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Размовы про напад с Беларуси – это нагнетание напруженности, каже Пясков. Самолет «Белавия» проз атаку дронами не смог приземлиться у Гомелі. А белорусский хор перемог у дитячей номинации фестивалю «Гайновские дни церковной музыки». Про гэта и да інші новини проз 5 хвилин скажа Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: радио.
1: Лукашенко веде Беларусь до великой беды, лишить Тихановская. Выборы у координационную раду отповедают демократичным стандартам, каже Федерик Петти. А у Польши затримали белоруса, якого шукав Интерпол. Про гэта и да інші новини, про 4 хвилин расскажа Валя Лайовская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Лукашенко вяде Беларусь да великой беды. Тихановская об распачатая Украине тренировцы применения ядерной зброи. Выборы у координационную раду отповедают демократичным стандартам, личить Фредерик Петти. У Польши затримали белоруса, якого шукал Интерпол.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Александр Лукашенко вяде Беларусь до великой беды, заявила у своем телеграм-канале демократичный лидер Светлана Тихановская, комментуючи распачатую на территории краины тренировку войсковых частак по уживанию ядерной зброи. Краина, якая больше за усих у свете потерпела от Чернобыльской катастрофы мирного атома, знову становится ядерной погрозой и мишенью. Те могли мы себе это уявить? Сказала Тихановская. Поводле яе слов, менавіта так отбылося с войной во Украине. Мы чули, абы не было войны, а война, у якой территорию Беларуси выкарыстовывали, зрабивши нашу краину со агрессором, иде уже пятый год, сказала Тихановская. Про початок тренировки войсковых частей боевого применения ядерной зброи и ядерного забеспечения поведомила сегодня пресс-служба Министерства обороны. Керовник парламентской группы по ситуации в Беларуси в парламенте Франции Фредерик Петти, який с 2020 года назирает за белорусским демократичным рухом, а сёлета назирает за выборами у координационную раду, заявил, что выборы в целом отповедают демократичным стандартам, не глядячи на техничные тяжкости и кибератаки на платформу голосования.
4: Демократичный характер, напевно, так. Czy technicznie, czy wszystko jest... To zobaczymy, jak będziemy analizować nasze dane i frekwencja, ale że to jest dobrze zorganizowane i solidniejsze niż dwa lata temu, to jest na pewno. Ja zawsze mówię do moich rozmówców, Białorusin z Białorusi, że coś takiego musi istnieć. Coś takiego, bo demokracja to nie jest tylko gabinet egzekutyw, to jest też reprezentacja, gdzie można debatować, czy się nie zgadzamy.
3: Павле Петти у Европе координационная рада воспринимается как относно самостоятельный представничий орган, который отлюстровывает интересы частки белорусов у выгнанні. У Польщі затримали білоруса, якого шукав Інтерпол. У Гдині поліція провела перевірку групи іншоземців, які знаходилися у закинутому будинку. Підставою стало те, що вони розводили вогонь і поводили себе підозріло. На місці поліціянти встановили особу. Один з них, 46-годовий громадянин Білорусі, не мав при собі документів, тому його додатково перевірили по базах даних. Высветлилося, что ему ранее было отмолено у праве находиться в Польше. А кроме того, он находился в международном вышуку. Его шукали праз Интерпол для установления места знаходжения. Мужчину затримали. У найближайший час его передадут помежной службе, после чего он будет выдворен с территории Польши. У Варшаве у белорусским молодежным хабе отбылся приемный прием от Народной амбасады. Подчас его можно было как послухать живую музыку от белорусских артистов, так и почаставаться присмаками, у першую чергу драниками. Про концепцию ивента расповедает керовник хабу Олесь Лапко.
5: Дранік паці гэта частка так названага прыемнага прыёму, который мы ладзім у беларускім моладзевым хабе з нагоды і ночы музеяў, але і проста каб сабраць беларусаў, беларусак і нашых сяброў, разам патусіць, паесці драніку, паразмаўляць.
3: Алесі Лапко не выключае, што такі івент стане традыцыйным і будзе ладзіцца не толькі ў Варшаве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама невялікія ападкі магчыма. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі на Берасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 18 мая, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі на пачатку працоўнага тыдню чарговага. Выдатнага настрою ўсім жадаю, як заўжды, беларуская радыё Рацыя ў гэты час. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага шляху паважаны. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Всім, хто нас далучыўся на гэты час, задавальненнем кажу, што паслухаем шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях цягам бліжэйшай гадзіны, ды не толькі. Чакаюць нас выканаўцы Друга река, Лос Лонлі Бойс, Дзецюкі, Гоголь Барделла, Ніскіс ды іншыя выключна зорныя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік, будзе вельмі цікава. Праз паўгадзінкі, нават менш, а літаральна праз 20 хвілін пачуем з вамі перадачу «Працы ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі.

0: рации.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны белорусский интеллигент, сапраўдны украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!
1: Клен старый у дворы.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

глубине эколога полнится спокоем от бестровая. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. Дою, что тут деется, пасуя и это свой. На золку стелится ширмой, роса не прыгнет наша почва. Водку кишерфи, село гуляние у рэхом самая ночь. А над полями кружляя пусел, в промене слепь с небожи. До горелые трески раскинул и далее поклон.